0: как Вольма Каплан.
1: Фариз Аган Зук Фростан.
0: И мостов постан.
1: Шайнам Баша Испан.
0: И мостов постан.
1: Шайнам Легава Ман.
0: И мостов постан.
1: Шайнам Ля Буэна Сан.
2: Снея Уэна Сан. Фаса Уэна Сан. Саша Уэна Сан. Има Уэна Сан. Спина Уэна Сан. Фула Уэна Сан. Фала Уэна Сан. Фуза Уэна Сан. Кава Уэна Сан. Ринга Уэна Сан. Снея Уэна Сан. Фаса Уэна Сан. Снея Уэна Сан.